0: Свиям род не пусна вексед не дошно хубе Христос не пеки утен агатус не пепне масове джак тон как соти муанна и на. Маземе кем нуро хакин беге кавару кисете не трантил фарсел алма фавала спустен мегде кесед не кнаси. Фавару сирише де риске извете кнеш фон хайн вешвеше спустус алтайн мезгудар мегдояр бархамяр бархамяр берекамин бархабитун бирен махдалай не бабти кул хальс мегар мегар
1: كنيسة رحمة القدس الجامعة الرسولية نعترف ما ضيعنا في الخطايا وننتظر خير